0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al fortinget der på. Nu når så med cykler fra ni under min og så kort den også sad, men den er fyldt. Cykler i sammenhæng, kakker sig om noget sjov. Og på officielt tungerne, det sænger der på sygt, når nok medier kanadier siger, at de siger nækket.
3: Сулифтақарфигисат инченчимик патаяатсумпитсаасумик акимуллалеққуттумик писараартитсиба сулифтақарфит микисут нанор медиап инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу тан кортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману

0: Nanoq FM bilir saarutit.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de port. Nous nous sommes sur pilote fini ou la mineure de cette corte nostal, Marina Fugir, sous Calis Armored, par Cassie en Mauricio. A pour officier Thomas, nous pissons la torpe suite, mais notre métier canadien, si vous pissez une naki.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсум пиццаасумик акимуллалеққут тумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор митияп инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаффимми сулисунут таману аттавилерсиннери акигитситат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор мития киилими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM

0: tusanna papput jossi adoppa loka tinut tokkosima sunut
1: sam tak ni pi to yo som sak komma sit
0: ja ma
1: no nak
0: hap
1: amalo amalo
0: no nak su tra jap suli
1: so this politi report snavot ipassar pidin am unittittisimapput samangornermi tas unnukkut arfinerpinga sunut
0: hap hap
1: tas unittittisimapput taatan paasinaqarsima promilerarpallar toro tas taan politirapport som ilangunneqarsimavoq qanaun taamat
0: kisoqallattaajuusoqallattaamat
1: neriuti yorpu assut maangaani soq promil immersimaguit piit qimassinnaavati aqaguan aasariaanaa
0: sapinniakuuttarnasi
1: tassamiilai nuum aamittarfik mittarfi eqqaani piilin ikuallattoqarsimavoq politiisis mangonnerm tass 02 06 нэрунаафигинеқарсимаппут
0: илуа имаги илуа аллақангилаат
1: эққаани уан аллаққоо политис қатсерисартул тас таккуссимаппут асфальт дэринэм атортут икуаллассимаа
0: аёқақ
1: су кисеқамиссимаваат тасса аёрсимангила
0: таамалу нуук нуук аққусон аёрсуар суар суар суар тигис
1: тас кисе уна миттарфи эққаан ила таа асфальтилериффиунгила ила
0: таа аа ноо таамат аппи син қуинартеққагиа аққуллу суар суар суар суар суар нуук
1: кисенними фионава эдуар сортис
0: сортис таамалсараттаадуорник китаадуан путортугат путунгиивиссут тасми итерсат
1: аа
0: айгил путун потом таагатиг путунгиккалуарпут уликкаарлун уликкаам тамаккунан ингаасап
1: тасаан пеккута санисартуугунит уяа унингаанелераанган нанертеқаттаарлуни тас путуйартортаарами санисартууппата уа уяаққан такуаангам игит имаат исуммалуннага исуммит
0: писсанганарнарпаамик аппиттоқалеқаахиннарик
1: су
0: иллипайук қа оқалуттоқалаариуппи тассат сунаат атулерит
1: таасассук
0: қану оқалуттоқасиннаавиу таанна
1: тасса имаатор уна оқалуттоқасаан таасассук нано милориунникуугамиу таа
0: наннут аа
1: наннут со таа уа таасерсиунгортинникуу
0: таа аюнгиллуин
1: таа такорлоораакку милориуккаа
0: аа
1: таавалу кэдат иллэрсуссарпут саақути аторлуила пиниартун кисим ааллаасеқарпуу саккутооқингилагу таа мүүтсит кана оқалуттоориасаане таа илуаниит таақарторлугит милориуллуи соор тупилак милориутсигу сиггуи матунеқассаппу соор тааман туусассуа ангаккуарпалууттумик таа кэдаал нуна калаал пигаам ила туллуартиллугу таамат пингуарисмава он ортааллаа эринаан туллуартиллу
0: аа хиннерипаа пигит
1: илумат хамин мин идисаасаарлаа кисма атулерпаа каасассук
0: таканнаа

0: Tisanna papulellaati atora ullut atorikkut Henrik sylbradarpit.
1: Tän qavaqinullamaama Greenland Airport amigartorutartor miljard kroniinnerportre 2 miljard junggikkun amigartorutekarnera tassermitsukaama atuarneqarsinaamassakkut unaan eqqaarusullu Jens Lauritsen Greenland Airport direktorin ukortaan tassum neriterpaa una nunatta qarsian anningaasaqarneran sunnernaviangikka таамоқаатигива таамаакалуут кисасиунissamaа унаммерлэрнэртор пассуоқарлүни таанаун эққаарусуллуу нунит анингаасаатаан аттуинавиангимма
0: аппи кингуллиуккалларпагут
1: суу
0: иммикку аппитақартуссаагавит амма каллалерпагуми оқарпунга
1: аюнгиллуунэрпу
0: суме илумут аторнерсиу қаалторимми иллинерсиурата
1: такэнна

0: past the dream.
1: Nanoq FM bilerisi rutin.
2: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
3: Tour de France. 2026. Alfartinget er på. Nu når så med cykler fra 9. Hun er minnet i sekkort og norsk sal. Med din nærfugier. Sukker de sammen med. Parkas i ånden region. Er på officielt domænet. Bissan er der på syd. Men nok med det kanal i sig ud til sin nakke.
4: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченжимик неқаруорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимук кисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акиититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития киилими паасисақарнеруит
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.